0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

все фанаты, хулиганы, экстремисты, террористы, толерантности не грамма, записанные фашисты, бойкие крики, стадионы, провокации, погромы. Мы одна семья и сила.

0: сітуацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А бліжэйшыя хвіліны пра беларускае жыццё ў Нямеччыне, развіццё нефармальнай камунікацыі, культурніцкіх сустрэч, правядзенне акцый, адзначэнне купалля. Гэта ўсё дзейнасць беларускай супольнасці ў Нямеччыне на бягучы момант, кажа беларускі грамадскі дзеяч Мікалай Бандарэнка.
2: Я скажу, знаете, тут хотелось бы просто сохранить, удержать на месте чисто вот какое-то объединение белорусов, чтобы они как-то больше были в общении, что в каких-то общих делах, каких-то импрезах, потому что, ну, реально не хочется там в розовых очках рассказывать, как у нас все там хорошо и чудесно. Люди там чувствуются какая-то и усталость у людей, и какое-то там местами разочарование событий, происходящих сейчас. Потому что, в принципе, активность падает, желание люди какие-то в своих проблемах, и видя всю картинку происходящего, все люди взрослые, у всех есть доступ к интернетам, все вот эти склоки, скандалы постоянные, какие-то мероприятия такие не совсем, которые подрывают авторитет, допустим, к примеру, каких-то людей. Поэтому сейчас, в принципе, акцент люди занимаются больше какими-то творческими вещами, а не политическими. Насчет политики как-то нет у людей желания, скажем так, серьезно двигаться или разговаривать даже. Поэтому, видя это, там стараюсь эти темы как-то обходить, там, начиная координационные советы или там штабы Тихановск, или что-нибудь еще какими-то событиями, мероприятиями. Ну, у людей видно, что людям это очень болезненно, скажем так. Ну, вот это вот реальная картинка. Активность упала, и упала серьезно. Потому что вот, допустим, недавно планировалась у нас встреча с Сашей Филипенко, он должен был приезжать в Дюссельдорф, Эссен, выступать, презентовать там книгу, там автограф-сессия, там рассказывать вообще там о движении там своем. Но отменили и один концерт, и отменили второй, потому что людей нету, люди сбора нету вообще никакого, поэтому отменили. Ну, это как показатель, чтобы вы понимали.
3: А когда мы кажем про такие творчие, там, культурнические инициативы, чьи яны есть, как рабя сустрэчы, как вы казали литераторам?
2: Ну да, кроме этого у нас просто большая группа белорусов, достаточно активных, которые профессионально давно всю жизнь занимаются музыкой в разном направлении, и как композиторы, и как исполнители, и все остальное. И в нашей диаспоре вот здесь эти люди, которые заканчивали консерватории в Белоруссии, в Германии, которые продолжают давно творчески работать. И поэтому вот эти люди, они постоянно несут какой-то там музыкальный пласт, знакомят параллельно с культурой белорусской, исполнительским мастерством, что белорусы играют на разных площадках в Германии. То есть организовываются какие-то концерты, мероприятия. У нас очень хорошая народница-цимбалистка такая на цимбалах. Она играет в профессиональной консерватории в Кёльне, закончила тоже. Поэтому это вот интересно. Интересно даже для немцев и для других людей. Соответственно, рассказывается о Беларуси, о культуре Беларуси, а что вот, в принципе, вот в этом плане. Ну вот сейчас тоже из последних мероприятий будет купалля у нас в земле, в Кёльне. Организовывается там, я как понимаю, будет совместно с украинской диаспорой. И будет на Тейне, будет ночная такая мероприятие, встреча до утра, там будет и костры, и музыкальные сопровождающие, наша диаспора будет не участвовать вместе с Беларусью. Ну, а сейчас еще тоже традиционно уже стало купалье на Северном море в Гааге. Ну, какая-то группа наших людей поедут туда, в Гаагу встречать тоже там купалье. Там собираются ближайшие, это Нидерланды, Бельгия, Германия приезжают постоянно каждый год на Северное море в Гаагу, на пляж.
3: А вось, калі мы кажам пра такія нефармальныя сустрэчы, ці ёсць яны паміж беларусамі, калі і так, то якія тэмы там абмяркоўваюцца, ці якія фарматы абіраюцца?
2: Да, есть, ну, в основном люди, которые, скажем так, живут рядом, если там, допустим, по городам, то там, допустим, Кёльн, Бонн, Дюссельдорф, там Берлин, и то есть у них есть возможность коммуницировать, то есть живя в одном городе, там или где-то рядом. И потому что, в принципе, вот у меня город, где я живу, 400 тысяч, у нас примерно там 10 белорусов в этом городе проживают. И в те моменты, когда работаешь, учишься, занимаешься, как бы там ни было, бытом и всеми остальными вопросами, ну, пытаешься вырвать какие-то моменты для встречи, пускай это будет там, я не знаю, на природе или там где-то у кого-то, там барбекю какой-то. Обсуждаем всю ситуацию в Беларуси, ситуацию в Германии. Очень много вопросов решается белорусами, которые имеют разный уровень подготовки и образования, потому что вот я коммуницирую с белорусами, которые от меня живут 700-800 километров. В Бремене, в Гамбурге, все остальное. Но это люди, которые прибыли после 2020 года. И у них сейчас идет вариант какой? Вариант по поводу интеграции, по поводу документов, по поводу обучения, переобучения и всего остального. То есть они в проблемах, в отличие от тех, которые люди тут живут по 25-30 лет. Приехали студентами или получили образование, которых, в принципе, налажен быт, налажена профессия, налажена работа, контракты, все остальное, то есть более-менее стабильно. Вот эта категория людей, которые приехали после 2020 года, у них сейчас идет постоянный вопрос по поводу переобучения, по поводу работы, по поводу всего остального, понимаете? И опять же, по поводу легализации, по поводу документов. Это каждый год, каждые два года это вопросы с паспортами, которые у всех просрочены, по вопросу с пластиком на жительство и со всеми остальными документами, понимаете? Пока нету определенности в этом моменте.
1: Як мяркуе Мікалай Бандарэнка, зараз для беларусаў Нямецчыны важна рабіць акцэнты на развіцці стасункаў унутры дыяспары, у тым ліку дапамагаць адзін аднаму вырашаць легалізацыйныя, побытавыя пытанні і проста разам бавіць час.

0: радыёрацыя. Беласток, гародня 98,1. Берасці 99,2.
1: Раніца з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра палітвязняў і праблемы былых палітвязняў. Бо нядаўна былы палітвязень, незалежны журналіст Андрэй Кузнечык у сваім фейсбуку распавёў пра тое, што атрымаў цяжкую хваробу падчас зняволення. Ён сядзеў у Навапалацкай калоніі, якая лічыцца найбольш небяспечнай для сядзельцаў. Вядома, што ў калоніях і турмах Беларусі вельмі дрэнныя ўмовы ўтрымання вязняў. Гэта не толькі цяжкая праца, ўмовы ўтрымання, але і дрэнная медыцына. Паводле лекара-псіхіятра, сузаснавальніка праваабарончай установы «Лекары за праўду і справядлівасць» Васіля Завадскага, у зняволенні людзі не абароненыя, там спрэс парушаюцца іх правы.
2: Я, як чалавек, які працаваў у гэтай пенітэнцыйнай сістэме Беларусі амаль чвэрць стагоддзя, магу цалкам пацвердзіць. Турмы, прынамсі, у Савецкім Саюзе, на постсавецкім прасторы, яны ствараліся в асноўным для таго, каб мець танную працоўную сілу. І ў гэтым сэнсе, канешне, найперш разлічвалі на мужчын. Ну, тут і іншыя акалічнасці маюць значэнне, але тое праўда, што шмат якія, можа лепш сказаць, ніякія такія спецыфічныя асаблівасці жанчыны псіхалагічныя, фізіялагічныя, і фізічныя, яны на самой справе практычна не ўлічваюцца, калі вось арганізуюцца і дзейнічаюць пенітэнцыйныя установы. Звярталіся мы і ў Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства ўнутраных справ, Дэпартамент выканання пакаранняў з просьбай прадставіць статыстыку, колькі людзей памерла. Усе адказы ад Міністэрства ўнутраных справ такія, што гэта інфармацыя не падлягае распаўсюду. А Міністэрства аховы здароўя, яно проста само ухілілася ад тэмы медыцынскага забеспячэння вязняў, і я маю падставы нават сказаць так, што яна проста не ведае, што там адбываецца, не хоча гэта ведаць.
3: Я ведаю вельмі шмат жахаў і вельмі шмат смерцей там у гэтай зоне было.
4: Былы палітзняволены Міхаіл Лістападаў.
3: Напрыклад, я сіжу ў ШИЗО, побач са мной сидіць чалавек немой, ён інвалід. І вось у него мотахікардія ці што, яго давіць сэрца, і он цэлы дзень вое як волк. Гаварыць не можа, а вое просто. Увечары абход лекараў. Я слухаю там, к нему заходзіць, открываюсь эту дверь, он воет сидіць і просіць у них таблетки, ну, там, некімі жестами, потому что я слухаю дальше, что яны гаворяць, потому что у тюрьме ты, калі не видишь, ты слухаешь. І ён показывае ім, что ему трэба таблетки, что ему совсем дрэнна. І жанчына, медык, яна гаворіць, ты таблетки сёння не заработаў, ты вельмі кепска гуляеш. Нібыта ён сімулюе. Ён вое дальше, ані таблетак яму не даюць, зачыняюць эту хату і ўходзяць. А ў 4 часы я ўжо слышу, следчы камітэт ўжо выносіць труп.
5: Медицина была, ну, смотрите, вот я, например, целый месяц убирал там снег с утра до вечера.
4: Олег Добрыню былы политвязень.
5: То есть даже, чтобы сходить в туалет или перекурить, надо было разрешение. Называется постой. Это уборка 7 дней подряд. То есть ты единственное, что у тебя есть, это столовка, и все. И ты все время убираешь снег на морозе. Ты ходишь на медчасть, у тебя температура, как бы воспаление легких. И вот меня только тогда положили на медчасть, когда, получается, набиралось 3 человека с постоя вот этого же, кто убирал снег. Только у кого вторых людей было воспаление легких, а до этого меня не ложили туда. И потом все равно они говорят, а долго он будет еще снег убирать? Он говорит, а артист говорит, он очень любит снег убирать. Они такие, ну ладно уж.
6: Любые косяки бывают.
7: Сигареты мы должны были тоже давать, чтобы самим не убирать, допустим, там, или не ходить в столовую на дежурство на эти там.
4: Максим Сенник, былы политвязень.
7: Чистку картошки, там, лука, там, бураков. Мы тоже раньше сигареты сдавали на это, чтобы не ходить. А потом все, запретили. Я-то и зарабатывать-то не мог. Почему? Потому что, во-первых, меня на резину кидали везде. Только у меня одна резина была. На промку я не ходил вообще. Я просился, говорю, у меня же даже, говорю, не за что даже купить не ту зубную пасту, не ту же даже туалетную бумагу я не могу себе позволить купить, потому что у меня денег вообще нет. Они привозили резину с Белшины. Это не кондиция. Резина, или она где-то лежала у них на складе там долгое время, она спрессована вся. Она уже никуда у них не идет. Они ее привозят сюда, к нам, на зону, и ее потом перерабатывают на какие-то там коврики они там делают. Потом эти ментовские дубинки они делают, с этого точно знаю. Трех видов дубинки делают. Гумы робила промка, мы только резину эту обдирали. То есть мы корт вот этот отдирали, а корт сам идет стальной и бывает попадает еще нитка.
4: А скажите, калі ласка, вы сколько вы за эту працу отрымливали? У
6: месяц?
7: В месяц я не знаю, сколько отрымливал. Я знаю, сколько я отрымал за год. Я отрымал за год 10 рублей.
8: На промце у шклове я працавал на пилораме.
4: Политик былы политвязень Павел Севярынец.
8: Там было и перакочивание бервенняў на ось сами станки, на пилораме, накатываешь. Рама их распиловывая, ты относишь дошки. Ну, это тяжкая физическая праца, это реально тяжкая физическая праца, конечно, там моцно вымотываешься, и ниякое харчевание, ниякие там две базовые величины, товарка не компенсуют затраты энергии, там помаленьку высыхаешь на такой праце. Ну, але, тем не менее, физическая праца, в принципе, так здоровый мужчина, там можно справиться. Далее у меня была приборка на той же пилораме, там перетягивание пиловинья, погрузка дошек, там бывало, что за день там загружаешь какие-нибудь трехтонный причеп вручную. В принципе, за накатку, то есть накатчик 25 рублей недзе у месяц, это довольно шмат, но там это все забирается, там это все выходит, все у нескольких рублей. Там было там и 4 рубли, это уже на пиловине, альбо на погрузце дошек, да и обрезка, тому ясно, что это не гроши, это навод не бачность грошев, это некий здек. За, в принципе, там, я не знаю, несколько годов, то можно и серьезно подорвать здоровье. Ну, мне, дякую Богу, кроме сустава у спины, там ничего такого сур'ёзна не вылазіла.
1: Як зазначаюць, былыя палітвязні працу ў зняволенні сапраўды можна лічыць рабскай, бо яна аплачваецца неадпаведна, часта не выконваецца махова працы і пры гэтым часам прымяняецца яшчэ і фізічнае ўздзеянне.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Раніца з рацією п'ятніцю і 5 хвілін про білоруські проблеми в Україні. У Львові обвестили про створення правової платформи допомоги білорусам в Україні. Білорусам, які мають посвідки на часове проживання і сутикаються з проблемами легалізації. Ініціатива стала відказом на ситуацію, у якій опинулися тисячі громадян Білорусі після введення нових потребуванняў до обміну документів. Керівник громадського Союза Білоруська спільнота України Алексей Францкевич заклікав білорусів не відкладати вирішення питанняў со своїм правним статусом і звертатися по допомогу уже тепер.
3: Уповноваженого з прав людини, да, у Тараса, ми провели експертну посередження, да, і була пропозиція создать платформу, юридичную платформу, да, и сегодня, то есть все белорусы, які потрапили вот в эту паску с паспортами совсем, чтобы они могли получить бесплатную консультацию, да, потому что где бы юристы объяснили, что им делать, их права. То есть это податься на, условно, на, если есть подставы, податься на беженство, да, а если нету там, опять же таки, можно ж подать условно заявление на продление с просроченным паспортом, они не примут, да, но опять же в суде это обжаловать, и они все равно будут пока в легальном законном поле.
4: Наколькі масштабна з'яўляецца праблема для беларусаў, які маюць пасведкі на часовае пражыванне ў Украіне?
3: Там вообще постановление 141. Тобто все беларусы, которые находились здесь легально на 24 лютого 22 года, их посведки, ну то есть виды на жительство, они продлевались автоматически до окончания войны плюс месяц. А сейчас ввели новые изменения в это постановление и дали 3 месяца, чтобы они все продлили свои тимчасовые посвідки. И тут питание. Те люди, у которых закончился срок деятельности паспорта, и они не могут в Беларуси его продлить. Плюс, умовно, поменялись цели пребывания. Потому что поменять цель пребывания можно сделать только через перезаезд. Выехать и въехать. А где гарантия, что тебя пустят, потому что нету оснований, правильно?
4: А хто вайшоў у склад гэтай украінскай платформы, як арганізавана супрацоўніцтва паміж юрыстамі, правабаронцамі і беларускай супольнасцю?
3: Платформа – это у нас есть супрацоўніцтва з Радой адвакатов Львовской области і плюс з уповноваженным омбудсменом з прав людини. Я вхожу в экспертную раду, как по нацпільнотам, так и при уповноваженном Львовской области. А плюс вот наш представник спільноты, он входит в раду, очолевает мониторинговую раду адвокатов Львовской области. Там он, ну да, верхушка, скажем, наш представник, он в верхушке, да, тот он керівник мониторинговой рады львовских адвокатов Львовской области. Это рада украинских адвокатов.
4: Ці назіраецца разуменне з боку украінскіх уладаў адносна праблемы беларусаў, якія не могуць атрымаць новыя пашпарты? Бо існуе указ Лукашэнкі, які забараняе пашпартныя паслугі за мяжой.
3: Гэта двуякае, таму што от когда была зустріч з Кірнієнка в Верховній Раді, на ній присутнічала голова міграційної служби України. Вона принесла всю статистику, скільки білорусів з'їздило, поміняло пашпарти, скільки білорусів предоставили справки о несудимості, скільки вообще білорусів з просроченими паспортами. Портами, да, то есть у них есть вся эта статистика, тому яны все вельми добро разумеют. Разумеют, и больше того, из доброго в Украине питание людей, которые воюют, волонтеры, да, яны намагаются вырешить. По войскослужбовцам практически все питания вырешены, по их семьям так само вырешены, а вот питания цивильных, при этом яны ж не кажут, что они не будут вырешать, как все съезжали, а наоборот, да, то есть у них есть пропановы. То другая вещь, я упэўнен, что рано или поздно это питание будет так само вырешено. Ци поспеют яны это сделать под вот этот дедлайн, потому что тут засталось амаль один месяц. То есть, а это ж потребно, да, там, профильный комитет, либо Верховная Рада, да, то есть, это ж должны яны это протянуть, как были законодавчие змены. А я не упэўнен, что яны поспеют это сделать. То есть, есть махшимость бескаштовно отримать юридичную консультацию. таму у людзей, якія вот попали ў гэту правую паску, скончыліся паспарты, у іх няма магчымасці там умовна прадаставіць ту ж самую справку несудзімасці, та ці іншая сітуацыя у них возникла, яны былі умовна там в адной арганізацыі, гэта арганізацыя прыпыніла сваю дзейнасць, там уехалі дырэктара, там еще нешта, да, то есть яны не ведаюць, што рабіць. Хай звяжуцца з нами, яны атрымаюць юрыдычную консультацию, а далей уже будут принимать решение, по якому пути идти. Потому что часу засталося зусім мало. На жаль, скажем, не зробят вот эти речи, да, то есть не подадут документы, не легализуются, яны, на жаль, попадут под всю суровость этого закона.
2: Новая платформа, створаная ў Львове, аб'ядноўвае юрыстаў, праваабаронцаў і прадстаўнікоў беларускай супольнасці. Яна будзе бясплатна кансультаваць беларусаў, дапамагаць з падрыхтоўкай дакументаў і суправаджаць складаныя справы. Сама праблема звязаная з патрабаваннем да 4 жніўня 26 года абмяняць павесткі аб часовае на часовае пражыванне. Для гэтага неабходны дзейны беларускі пашпарт, аднак многія беларусы не могуць атрымаць маць або абнавіць яго без вяртання ў Беларусь, дзе ім можа пагражаць пераслед.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 19 червеня 1953-го народился Ларри Данн, американский клавишник, музычный керовник и один из первых удельников музычной формации Earth, Wind and Fire. У 2000-м годе разом с иншими членами гурта был уведен у залу славы рок-н-роллу. Музыка Earth, Wind and Fire вобрала в себе множество стилей: соул, фанк, ритм-н-блюз, поп, госпел, джаз и африканские ритмы.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, наши координаты. Это белорусская радио рация. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 19 червеня 1963-го народился Саймон Райт, британский бубнач, больше за все ведомый по працу в гуртах AC/DC и Dio. А кроме этого, супрацовничал с UFO, Майкл Шенкер Групп, Джоном Норумом да иншими. Что тычется AC/DC, то с уделом Саймона Райта было записано три альбомы «Fly on the Wall», «Who Made Who» и «Blow Up Your Video». Вот что из опошнего я и пропоную послушать.

0: федерации.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Куди дивиться? Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Раксова зараз докладно. 10 хвилин залишилося до 18 Білорусі, до 17 у Польщі. Білорусський двор, судільник гурта «Ботанік Проджект» Каліб Моложави має потребу у допомозі. Недавно артиста прооперували у Ташкенті, тепер він проходить довгий шлях реабілітації. Марині Савіцькій музика розповів свою історію.
2: Полгода назад почав замечати образування в животі. Я і так маю проблеми зі здоров'ям, набираю лишний вес, хоча в мене нет ні сахарного діабета, там нічого такого. І вроде і з аналізами в порядку, і з гормонами, а почему вес идет вверх? Последний год я больше двигаюсь, меньше ем, меньше выпиваю, а вес идет вверх. И никто не понимает, я уже и по врачам хожу. И вот таким образом еще и наросла внизу живота пуповая грыжа, причем такая огромная, чуть ли не с мяч. У меня просто выпадал живот, я уже не мог ходить. Пытался в Польше по страховке сделать, но это там год-полтора в очереди ждать. Посоветовался там с врачами знакомыми, говорят, что надо делать в течение месяца-двух, потому что может быть проблемы вплоть до летального исхода. Я тут сейчас немножко работаю, катаюсь по разным странам, городам. Так получилось, что бывал в Ташкенте пару раз в Узбекистане. Оброс тут друзьями, знакомыми, и меня тут свели с врачом, хирургом, который в местной больнице работает. Такие обычно люди старой закалки хорошо лечат. За меня сложно браться. Там, допустим, терапевт отказывался разрешение давать из-за моего веса и пролапса митрального клапана с проблемами с сердцем. Отказывался делать. Анестезиолог сказал, только без общего наркоза, если согласишься. То есть я наживую, меня резали, я это все видел, чувствовал. Это было, конечно, ужасно. 3 часа просто ада. Конечно, меня новокаином обкололи, что-то какой-то морфин дали, но я его не почувствовал. Просил я пару дней, потом лежал в больнице, каких-то лекарств адекватных, хотя бы трамадола или что-то такого, чтобы обезболить. Ничего не дают, все так у них строго, такой Советский Союз еще немножко. Один раз укололи морфином, один раз трамадолом за 5 дней. Вот, и все, и то там чуть ли не подотчетность там такая строгая, что прям консилиум собирали, а можно ли мне укол обезболивающего? Я говорю, вы мне как свинью разрезали целый живот. Я там видео в интернете кидал, сторисы. Многие видели, в шоке от того, что это все наживую было. По деньгам здесь, конечно, дешевле в Ташкенте, потому что я думал делать или где-то платно в Польше, может, или в какой-то другой стране, но это какие-то космические суммы неподъемные. Тут сумма вполне подъемная, тут мне на месяц находиться, я уже тут неделю, еще 2 недели буду. То есть я посчитал проживание, перелеты, питание, самооперация, ну и сейчас плачу еще бандаж надо шить там.

0: крутыми музыкантами, ребятами с Варшавы. Альбом в стиле регги с большего. Наконец-то мы вернулись к истокам. Большая работа, духовые пачки, бэк-вокалы, очень интересные коллаборации. В общем, буквально в пятницу уже на площадке будет Кеша заливать, потому что уже финальную версию я слышал по сведению. И очень я доволен работой. Мы делаем закрытую презентацию для журналистов, наших друзей, людей, связанных с искусством. Мы арендовали Beer Station Praga, поставим туда большой мощный свет и звук и будем большущим составом 6-7 человек играть. Это будет 4 июля. В интернете рекламы не будет. Я потом лично всем вышлю пригласительные. И мы ждем это все бесплатно. Это будет закрытая презентация нового альбома «Ботаников», чтобы потом все написали о нем и повыкидывали видосы, может быть. И уже полноценную презентацию сделаем осенью в каком-нибудь клубе побольше.
1: І нагадаем цяпер музыкі гурта «Ботанік Брушак» жывуць у Лодзі ды працуюць над новым матэрыялам. Гэта беларуская радыёрацыя, 5 хвілінаў застаецца, 18 у Беларусі, да 17 у Польшы, наперадзе на нашай хвалі. Навіна на пачатку наступнай гадзіны абавязкова.

0: Тут жыве Беларусь.
1: 18:20 зараз у Беларусі, 17:20 дакладны час у Польшчы. Мы закранаем чарговыя тэмы. У паўтузскім замку сёння завершыўся мастацка-скульптурны пленэр, які актыўна ўзялі ўдзел беларускія мастакі, як самі з Беларусі, так і з Беластоўшчыны. Упершыню на мясцовы пленэр былі запрошаны і скульптары, сярод якіх быў вядомы творца з Гайнаўкі Марак Сапюлка. Пра асаблівасці сёлетняга пленэру з яго ўдзельнікам, мастаком Андрэем Філіповічам паразмаўляў Василь Кроква.
2: У Пултуску сёння заканчваецца чарговы мастацкі пленэр. Гэтым разам ён быў не зусім звычайны, таму што разам з мастакамі, якія малявалі, ну, жывапісныя працы, былі і скульптары. Як прайшоў сёлетні пленэр Пултуску?
3: Я б сказал бы кратко і ёмко, то што это новы фармат для Пултуску замка. Которым я впервые за много лет участвовал в этом формате, были художники-живописцы и скульпторы. Это дало возможность обмену взглядом, проверить наше восприятие нарвы под разными углами, наше разнообразное восприятие. И хотелось бы, если из пожеланий личных, то хотелось бы, чтобы этот формат повторился в будущем.
2: Ну і цікава, што ў гэтым пленэры ўдзельнічаў падляшскі мастак і скульптар Марк Сапёлка, і ён ім зрабіў практычна драўляны помнік для іхняго рэгіёна. Для Пултуска гэта незвычайна, а скажам, на падляжы там Гайнаўцы і Наравцы гэта ўжо цэлыя скульптурныя паркі такія. Як там Марка
3: так,
2: сустрэлі?
3: І гэта очень хорошае зараджэнне традыцыі. Именно территории комплекса Дом Полонии Пултуску. Зарождение новой традиции. Потому что то, что есть традиционным на территории Подлясья, это прецедент, по сути, в создании скульптурных форм на территории комплекса.
2: Ну і пра сам замак Пултуску. Наколькі там гасціна было, ці падрыхтаваліся яны вас сустракаць?
3: Я думаю, куратором? Что матэрыял абширны накапіўся і во время самого пленэра, і былі привезены туда работы з предыдущих эдицій пленэрных живописных. І сам этот формат встречи он позволил, ну, как говорится, резюмировать прошедшие этапы наших творческих встреч и сделать делать определенный финал нынешней ситуации. И даже если что-то у кого-то, например, осталось незаконченным, это отличный претекст для продолжения этого формата в будущем.
2: А сёлета не было заключна такой вялікай выставы ў самім замку, а была аднадзённая выстава, і нібыта арганізатары кажуць, што выстава будзе ў верасні вялікая. Як это будзе?
3: С того, во что нас посвятили сами организаторы этого проекта, мы ожидаем, что в сентябре будет завершена подготовка полного пресс-кита в виде формата каталога, плаката, каких-то медийных продуктов, и все это будет как подсумование, подведение итогов этого года, точнее этого сезона, в виде большой выставки, несколько недель, как минимум, с презентацией каталога пленэрного и посвящение публичности, планы организации следующих мероприятий.
1: Ну, так само сёлетнім пленэру Пултуску быў прысвечаны рацэ Нарвы, якая, дарэчы, бярэ выток у Беларусі, працякае праз Беластоўшчыну. Учора ў крытым павільёне замка на беразе ракі адбылася аднадзённая выстава пленэрных твораў. Самая вялікая выстава адбудзецца ў замку ў верасні.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У размове з аравійскім выданнем «Аль-Арабія» Лукашэнка прызнаў, што Беларусь вельмі уразлівая ў вайсковым плане перад Украінай і яе арміяй.
2: І дадаў, што нават калі Беларусь вырашыць уступіць у вайну разам з Расіяй, яна не зможа абараніць участак беларуска-украінскай мяжы.
1: Да і ўвогуле ён не хоча, каб гінулі беларускія вайскоўцы.
2: Але што з сябе ўяўляе беларуская армія як вайсковая сіла і як інстытуцыя? Ці ёсць увогуле спробы нарасціць яе рэсурсы? Пра гэта палітычны аналітык Артём Шрайбман расказаў на YouTube-канале выдання «Карнегі палітыка».
3: Давай начнем с второго вопроса. 22 года было несколько лет, 3 года, когда бюджет белорусской армии действительно рос такими быстрыми темпами по 30-40% в год. А эта тенденция прекратилась в этом году. Впервые бюджет, мне кажется, уменьшился. А белорусскую армию несколько увеличили структурно. В ней традиционно было 2 оперативных направления, западное и северо-западное. Сейчас строят южное, понятным причинам, да. Хотя это все объявили еще в 22 году, но сейчас начинается или там идет активное строительство, что, кстати, часто цитируется алармистами, чтобы объяснить, что вот Беларусь готовится к войне. Одну дорогу построили или мост. Да. А вообще, если говорить о боевом, боеспособном компоненте, то по оценкам военных аналитиков, которым я доверяю, мы говорим о 7 бригадах. Это, конечно же, в сравнении с воюющими сегодня Россией и Украиной, которых там и там больше 100 бригад, да, это не что-то сравнимое. Но самое главное, о чем здесь стоит сказать, это уровень отсталости технической и, можно сказать, технологической, даже правильнее будет сказать, белорусская армия, кроме того, что не воевала, она еще и не, как и многие другие армии Европы, на самом деле, она во многом готовится к, или там на своих все более частых тренировках, мобилизационных и других учениях, она готовится к прошлой войне. Когда она все еще, когда мы видим сценарии учений, мы видим движение колонн, видим высадки десантов, мы видим вот все те тактики, которые еще могли быть более или менее актуальны на момент начала полномасштабной войны России и Украины, но в сегодняшней войне все это атавизм, и кажется, по последним заявлениям вот снова-таки Лукашенко, за последние полгода-год, ну даже он стал это признавать, комментируя боеготовность белорусской армии, он говорит о том, что сейчас нас видят как на ладони не только украинские специалисты по дронам, но и со спутников все видно, да, поэтому скорее нужно готовиться к тому, что рассредотачиваться, не собираться, да, в какие-то группировки, и что в случае чего точечными ударами все руководство может быть устранено быстро. Это, видимо, опыт Ирана, на котором он тоже рефлексирует, Венесуэлу, возможно. Да, и поэтому белорусская армия в этом смысле морально устаревшая, и в начале полномасштабной войны те боезапасы, да, или запасы боеприпасов в советской еще военной технике были, мы не знаем в какой степени, но в какой-то степени опустошены, потому что Россия это все взяла себе. Особенно это было нужно, когда первая волна Блицкрига провалилась, и Россия не была готова к затяжной войне, и просто боеприпасы, пока не наладилось массовый выпуск их, да, собирала везде, где могла, в том числе и в Беларусь. Артиллерийские, и не только. В этом смысле у нас нет там четкой картинки, насколько не готова белорусская армия, но, скажем так, она не готова к современной войне по нескольким сразу осям. Да, и переходя немножко к политическому аспекту, мы знаем результаты опросов в Беларуси, которые довольно четко свидетельствуют о пацифизме белорусского общества, нежелании включаться в любые войны. Я бы очень удивился, если бы белорусская армия думала как-то иначе, да, и была собрана из людей, настроенных и желающих воевать. Поэтому, кроме всего прочего, это еще и армия, которая, судя по общественным настроениям,

0: бы завозилось ядерное оружие, да, или орешник. Попытка избежать войны, да, говоря тому, что у нас будет такое оружие, на нас никто не нападет. Логика, по крайней мере, пропагандистская была такой. Ну вот как-то так это выглядит. Понятно, что эта армия существует по штату мирного времени, и то, что я сказал о 7 бригадах, и в целом в 50 тысяч оценивается численность всей армии вместе с гражданским персоналом сейчас, но понятное дело, что это примерно в 50, да, там как считать, что называется, и добавляем ли мы сюда внутренние войска, но понятное дело, что в случае войны есть мобилизационные мероприятия, которые бы расширили эту армию, ну, наверное, до трехзначных, в смысле, до шестизначных значений, да, призыв резервистов был бы, людей из запаса, я сам офицер запаса, кстати, хоть и не живу в Беларуси, наверное, меня тоже призывали в такую ситуацию, если бы я был там, но снова-таки мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
1: А ці можа беларуская армія стаць сучаснай і моцнай? Што для гэтага трэба? Працягвае Артём Шрайбман.
0: Снова, учитывая, что сегодня проверка на прочность чаще всего выглядит как серия воздушных ударов, от численности белорусской сухопутной армии мало что зависит, да, в этом смысле. Все зависело бы, наверное, от того, какие в Беларуси есть собственные возможности для нанесения дальнобойных ударов средней дальности, а также от системы ПВО. Да. Здесь, конечно, есть попытки развивать, да, эти рода войск. Белорусская армия еще с десятых, даже с нулевых годов развивает свои собственные системы, аналоги «Искандеров», так называемые «Полонезы» вместе с китайскими партнерами, да, они их развивали. А затем в 21-м году, в 22-м году в Беларусь поставили и расчеты российских С-400, и «Искандеры», знаем их количество, точное, да, но это тоже как элемент сдерживания, да, поскольку дальность поражения комплексами «Искандер» позволяет Беларуси, по сути, ну, угрожать каждой соседней столице, да, и Варшаве, и Киеву, и Вильнюсу, и Риге, это воспринимается как своеобразный элемент такого вот защитного купола, да, то есть мы не сможем вам противостоять на поле боя, наверное, вы, наверное, даже сможете много чего уничтожить нашими воздушными ударами, но вот такой наш своеобразный удар возмездия, я имел в виду вот такое из могилы, когда последний удар прилетает и уничтожает противника и функционирует как сдерживание противника, но в нашем случае, в белорусском случае, условно, это не удар не по Вашингтону и не по Лондону, а по соседним странам, он может быть таким обезглавливающим. И на этом держится концепция обороны Беларуси. Но самое главное, на чем она держится в сухопутном смысле, в смысле защиты территории, это, конечно, это очень похоже на стратегию обороны балтийских стран, по крайней мере, до недавнего времени, когда, собственно, балтийские армии призваны на какое-то время задержать противника, навязать ему борьбу, не позволить ему быстро занять ключевые центры жизнедеятельности этих стран, пока подходит союз. То же самое в белорусском случае, но здесь основной союзник Россия. Да. Белорусская армия в рамках военного планирования призвана какое-то время удерживать противника, условно НАТО в этом случае, да, соседние армии, пока российская поддержка, подмога пути. Вот эта война, она поставила под вопрос, собственно, главный компонент этого уравнения. Да. В каком виде, в каких объемах, с какой скоростью, с какой надежностью российская армия будет вот это теперь непонятно, но особенно это непонятно и на первых этапах, да, этапах обмена ударами, обмена дальнобойными ударами. Я думаю, это самое главное сейчас, что Лукашенко больше не чувствует себя защищенным с точки зрения российского зонтика, будь то ядерного или не ядерного.
2: Политичный аналитик Артём Шрайбман только что рассказал нам про то, что себе уявляет теперешняя белорусская армия.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Франции затрымали уродженца Беларуси поводле подозрения у шпионажа на корысть России. У Беларуси за донаты осужденные минимум 159 человек, поведомляя Весна. Литература сумления. Василь Быков. 102 года с дня народжения.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У прокуратуры Парижу поведомили об затрыманні уродженца Беларуси поводле подозрения у шпионажа на корысть России. И он назирал и сдымал на видео завод по вытворчести беспилотников. Как поведомило агентство АФП, мужчину арештовали 3 червеня подчас сдымков секретного прототипу беспилотника, что належить компании, якая поставляет обсталяванне узброеным силам Франции и Украины. Расследование, проведенное французской выведкой, показало, что он нібыта отправил видеозапись

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, наши координаты, это белорусская радиорация, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 19 червеня 1963-го народился Саймон Райт, британский бубнач, больш за все вядомы по працы у гуртах AC/DC и Dio. А кроме гэтага супрацоўнічаў з UFO, Майкл Шенкер Груп, Джоном Норумом ды іншими. Что тычыцца AC/DC, то з удзелам Саймона Райта было записано 3 альбомы «Fly on the Wall», «Who Made Who» и «Blow Up Your Video». Вось штосьці з апошняга я і прапаную паслухаць.